Sarra. Я каждый раз, когда хочу сундук мой отпереть, впадаю в шар и трепет. Не страх, о нет, но сердце мне теснит.

кто вас след за мной примет власть над ней. Мой наследник, безумец, расточитель молодой.